0: Yes, sir.
1: Because her hour has come.
0: Yes.
1: But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world.
0: Yes.
1: And ye shall therefore have sorrow.
0: Bible, God said, you shall therefore have sorrow.
1: But I will see you again.
0: He said, but I'm going to see you again. I'm not going to forget you. I'll see you again, he said. Mm-hmm. All right.
1: And I will see you again.
0: Yes.
1: And your heart shall rejoice.
0: And your heart, thank God, is going to rejoice.
1: And your joy, no man take
0: and
1: it from you.
0: And your joy, God said, no man is going to take it from you.
1: Amen.
0: Thank God, and the word of God is right. Give me 1 Thessalonians, 2 Thessalonians 1 and 3. Thank God, you know, the men of God love to see. Saints of God holding on to their faith and confidence in God. Thank God, the scripture tells us to hold fast the beginning of our confidence. Steadfastly, it says. Thank God until the end. Yes, sir.
1: 2 Thessalonians?
0: Yes, 1:3, please, quickly. Yes, please.
1: Mm-hmm. We are bound to thank God always for you, brethren.
0: So we are bound to thank God always for you, brethren.
1: As it is meet.
0: As it is meet.
1: Because that your faith grows exceedingly.
0: So because that your faith, you know, the apostles loved to see that.
1: Yes, they did.
0: They were glad to see the saints growing in the faith. Because your faith groweth exceedingly. Mm-hmm. All right.
1: And the charity.
0: And your charity
1: of every one of you all toward each other abounded.
0: And your charity, I see, is abounding. Mm-hmm. And they like that. They love to see that.
1: Yes.
0: Yeah.
1: So that we ourselves glory in you in the churches of God.
0: So that we ourselves, he said, glory in you. Mm-hmm. And what?
1: In the churches of God.
0: Yes.
1: For your patience.
0: Said for what?
1: For your patience.
0: For your patience. And we glory,
1: faith.
0: My God. For your patience. Glad to see that.
1: Mm-hmm.
0: See how you have patience, how you're still waiting on God.
1: Mm-hmm.
0: Somebody waited 38 years.
1: That's right.
0: You know, you got to have a lot of patience
1: lot
0: to wait
1: patience.
0: That long.
1: That's right.
0: Brother, you got to have a lot of patience to wait, my God, that long. But you know what Job said? I will wait till my change comes.
1: Amen.
0: Don't wait on him. Let me alone. Let come on me what will. Though he slay me, yet shall I trust in him. Yes, read.
1: So that we ourselves glory in you.
0: So that we ourselves glory in you.
1: And the churches of God.
0: Yes.
1: For your patience.
0: All right.
1: And faith and all your persecution.
0: And your faith. We glory in your patience. And we glory in your faith and all your persecution.
1: And tribulation.
0: And tribulation.
1: That ye endure.
0: That what? What?
1: That ye endure.
0: You know, that's beautiful, isn't it?
1: Mm-hmm.
0: I'm going to tell you, God knows that's a good thing. The Bible said endure hardness. Thank God as a good soldier. You know, we got to really endure some when we come this way.
1: Amen.
0: Thanks, we got a good thing, I say to you. Thank God, hold on to this good thing that we've been blessed with, even though, my God, the world don't want it. Thank God you saved yourself. Scripture read, if you will, in the 3rd chapter, I believe it is, of Isaiah. Give me that, if you will, in the 8th verse quickly. Isaiah 3 and 8. Let's hear what the scripture says here quickly. Thank God in the 3rd chapter of Isaiah, 8th verse.
1: For Jerusalem is ruined.
0: Yeah.
1: And Judah is fallen.
0: Yes, sir.
1: Because their tongue and their doings.
0: Like the world is today is ruined.
1: Mm-hmm.
0: My God, God said a whole head is sick. Yes.
1: For Jerusalem is ruined.
0: Yes.
1: And Judah is fallen.
0: Judah is fallen.
1: Because their tongue and their doings are against the Lord.
0: The Bible said because their tongue and their doings are against the Lord.
1: To provoke the eyes
0: That's
1: and
0: the truth of the world tonight. The world, my God, are against God.
1: Amen.
0: And what? Now what?
1: Because their tongue, and their doing,
0: God
1: are against the Lord.
0: Are against the Lord. Yes.
1: To provoke the eyes of His glory.
0: Yes.
1: To show of their countenance.
0: All right.
1: Does witness against them.
0: Mm-hmm.
1: And they declare their sin as solemn.
0: Yes.
1: They hide it not.
0: Mm-hmm.
1: Woe unto their soul.
0: Woe, God said unto their soul.
1: For they have rewarded evil unto themselves.
0: God said, well, you have rewarded evil, God said, to yourself. Through your wickedness. Through your ungodliness.
1: Amen.
0: Through your, my God, sin for doing. God said you rewarded evil unto yourself.
1: Woe unto their soul.
0: Woe unto your soul.
1: For they have rewarded evil unto themselves.
0: Yes.
1: Say ye to the righteous.
0: All right.
1: That it should be well with him.
0: By saying to the what?
1: To
0: the righteous, it's going to be well with him.
1: That's right.
0: Yes.
1: For they shall eat the fruit of their doings.
0: It'll be well with the righteous. They will eat the fruit of the doing, yes.
1: Woe unto the wicked.
0: Woe, God said unto the wicked.
1: It shall be ill with him.
0: It's going to be ill, God said, with you.
1: For the reward of his hand shall be given him.
0: For the reward, God said, of your hand, one day is going to be given you. Yes.
1: As for my people.
0: As for my people.
1: Children are their oppressors.
0: Children are their oppressors.
1: And women rule over them.
0: Women rule over them, and God knows that's the truth. Mm-hmm. Gotta be, my God, ill with their wicked.
1: Amen.
0: For their sinfulness.
1: Woe unto the wicked.
0: Woe unto the wicked,
1: it shall be evil with them.
0: It shall be evil with you.
1: Tonight,
0: I want to say to you, the Bible said, let the wicked man forsake his way. Let the unrighteous man his thoughts. Let him return unto the Lord. God says, cease to do evil. Learn to do well. If you be willing and obedient, you shall eat, God said, the good of the land. But if you refuse and rebel, said what?
1: Cut off with the sword.
0: You're going to be cut off, God said, with the sword. Mm-hmm. For the mouth of the Lord has spoken it. Tonight you be wise to consider God. God said, consider me, you that forget me. Said, lest I tear you in pieces, and there be none, God said, to deliver you. Tonight I say to you, repent. Because you're filthy, you need to wash.
1: Amen.
0: Bible said, wash you.
1: Make you clean.
0: Make you clean. Put away the evil of your doing from before my eyes, God said. Cease to do evil.
1: Learn
0: to do well. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. If you refuse and rebel, you're going to be cut off with the sword, for the mouth of the Lord has spoken.
1: Wash you.
0: Tonight, God knows you need repentance. Bible said, in the time of this ignorance, said God winked at us, but now commanded men everywhere to repent. And when the my God gospel was preached on the day of Pentecost, they cried out to Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Might I say to you, save yourself if you will. While it's yet called day, we're glad tonight for this truth. Glad for Bishop S.C. Johnson. Man that God brought it back to the world by an hour day.
1: Amen.
0: For Bishop Walter Selby, the man of God that continued it. The Elder Lonnie Willis Sr., one that brought us in remembrance of their ways to win Christ.
1: Amen.
0: And tonight, thank God forever. Also, seeing that we have this ministry as we receive mercy.
1: Thank God.
0: Tonight, God knows we thank God. Paul told Timothy, he said, my God, thou, continue thou in the things that you've learned and been assured of, knowing the night of whom you learned them. Said Timothy, make foolproof of your ministry.
1: Amen.
0: Because there are a lot of them getting around here running tonight, running with a zeal, but not according to knowledge. Many vain talkers and deceivers are gone forth.
1: Amen.
0: Especially they of the circumcision, whose mouths must be stopped. But tonight, my God, oh Paul, you know, commended him to the people of God and said, you know the proof of this man.
1: Amen.
0: That has a son with the Father.
1: Yes, sir.
2: Calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Honduras, Kinshasa, and Tangier.
3: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
2: The commercial shortwave station in the USA.
4: Начинается наша любимая передача.
5: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
6: Здравствуйте, мальчики и девочки.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня для вас подготовлена очень интересная история – который расскажет вам дядюшка Бен.
6: Действительно, это очень интересная история. Первая из серии передач, построенных на книге «Исход» Ветхого Завета Библии.
7: Я уверена, что все наши радиослушатели с удовольствием познакомятся с серией этих передач. Это замечательные истории о любви Божьей и о чудесном освобождении.
6: Некоторые из наших слушателей, наверное, помнят рассказ об Иосифе и о том, как его 10 братьев из зависти к нему продали его в рабство в Египет.
7: Однако, благодаря своей верности Богу, он стал правителем Египта. Позже, после того, как он простил своих братьев, они вместе с их отцом Иаковом перебрались в Египет.
6: Это так, тетушка Кэрол. А что случилось после этого, вы узнаете из моего сегодняшнего рассказа, который я назвал «Родился освободитель». После смерти Иосифа и его братьев, численность их потомков израильтян продолжала неуклонно расти, пока не достигла многих тысяч. Все они жили в Египте в довольстве и радости. Но тут разразилась в земле египетской кровопролитная гражданская война. Южная знать восстала и сбросила с престола северных правителей, тех самых, которые были так добры по отношению к Иосифу и его народу. А взошел на престол новый царь, который не уважал израильтян и который нарушил все условия договора. Он был очень злой царь.
8: Министр финансов, выйди вперед.
9: Да здравствует фараон, великий и могущественный правитель Египта.
8: Доложи мне. Как продвигается сбор денег для войны с Сирией?
9: О, к сожалению, продвигается очень медленно, Ваше Величество.
8: Что?
9: Народ уже обложен налогами до пределов. И более того, в этом году был очень плохой урожай.
8: Ничего не хочу слышать. Никаких отговорок. Если ты не соберешь необходимую сумму для сокровищницы, я прикажу отрубить тебе голову. Мне все равно, как ты это сделаешь. Делай, и все тут.
9: Многие лета тебе, о могучий фараон. Если Ваше Величество отменит льготные условия, дарованные израильтянам...
8: Что?
9: У нас будет более чем достаточно денег...
8: Льготные условия, дарованные израильтянам?
9: Согласно закону, Ваше Величество, израильтяне не платят налогов.
8: Согласно закону? Израильтяне не платят налогов?
9: Ни единой монеты, Ваше Величество.
8: Все обязаны платить налоги, все. За исключением меня, разумеется. Почему это израильтяне не платят налогов? Интересно знать.
9: Они никогда их не платили, Ваше Величество.
8: Что?
9: Потому что Иосиф якобы спас Египет во время последнего неурожая, когда начался голод, и он...
8: Министр... Обложить этих израильтян налогом в 2 раза больше, чем остальных. Но сначала забрать у них все, что есть. Все! В виде недоимки за прошлые неплатежи.
9: Слушаюсь, Ваше Величество.
8: Деньги. Эти израильтяне иноземцы — настоящий клад. Сокровищницы еще нужны деньги. Доставай, как знаешь.
9: Да но как, Ваше Величество?
8: Еще обложи налогом израильтян.
9: Но они уже и так, Ваше Величество.
8: Да что, что, что и так? Они иноземцы. Обложите их налогом. Еще, еще, еще, еще.
9: Слушаюсь, Ваше Величество.
8: Песцы. Напишите и распространите мой указ.
10: Слушаюсь, Ваше Величество.
8: Сегодня все люди, именуемые израильтянами, теряют все свои права, как независимая народность, и становятся собственностью государства. Они будут считаться рабами, и с ними будут в соответствии с этим обходиться. Специально назначенные египетские государственные надсмотрщики будут следить за тем, чтобы они работали до тех пор, пока не свалятся с ног.
11: Многие лет и здравия царю. Да здравствует царь.
8: Что тебе, министр внутренних дел?
11: Могущественный царь, в твоих владениях есть группа людей, которые готовы в любой момент взбунтоваться с тем, чтобы сбросить твое правительство.
8: Есть такие люди? Кто они?
11: Израильтяне, ваше величество. И они...
8: И что, что, и они, ты говоришь, готовы взбунтоваться?
11: Это может произойти в любую минуту, ваше величество. Они несчастливы и недовольны. Их так много, что они на самом деле способны сбросить ваше правление и весь наш привычный уклад жизни.
8: Ну, хватит, хватит. У тебя есть какая-нибудь идея? Какой-нибудь план, как помочь делу?
11: Да, у меня есть одно предложение, ваше.
8: Ну, слушаю.
11: Израильтяне, ваше величество, очень выгодны для экономического процветания Египта.
8: Как это?
11: Если, конечно, их держать как надо в руках. Так что, мне кажется, ваше величество, что нам не следует избавляться от них, так сказать... Совсем
8: нет,
11: избавляться.
8: Нет, конечно. Это будет неблагоразумно с нашей стороны. Ну, что ты предлагаешь?
11: Следовательно, я бы предложил несколько подсократить их количество, чтобы они не очень разрастались.
8: Да, но мой министр общественного благосостояния говорит мне... что чем больше мы их прижимаем, тем сильнее они становятся. Как же ты тогда предлагаешь держать их количественный рост под контролем?
11: Умерщвлять их, как только они рождаются.
8: Это жестоко, но... может сработать.
11: Я предложил бы умерщвлять всех новорожденных мальчиков-израильтян.
8: Только мальчиков?
11: Женщины не представляют никакой опасности нашей стране, ваше величество. Но израильские мужчины являются... угрозой нашему порядку.
8: Да, но если мы разделаемся таким образом со всеми новорожденными мальчиками, у нас не останется больше работающих израильских мужчин.
11: Тем не менее, есть еще одна очень серьезная причина, почему нам надо избавиться именно от новорожденных мальчиков. Израильтяне ждут и надеются, что вот-вот родится их... спаситель.
8: Что, что? Спаситель?
11: Да, тот самый, который освободит их от нашего рабства. Они предполагают, что их освободитель будет вскоре рожден. А если же мы убьем всех новорожденных мальчиков, их спаситель никогда не станет реальностью, и они навсегда останутся у нас в рабстве. А с другой стороны, опасность того, что их количество возрастет до угрожающей величины, будет уменьшена до минимума.
12: Что ж, поскольку это твоя идея, ты и будешь... отвечать за ее исполнение.
11: Благодарю вас, ваше величество.
8: И помни, чтоб каждый новорожденный израильский мальчик был умерщвлен.
7: Я слышала эту историю раньше, о том, как фараон велел убить всех новорожденных мальчиков. Это просто ужасно.
6: Да, конечно, ведь это одно из общеизвестных библейских повествований. Однако это событие нужно правильно трактовать. Само собой разумеется, мы поговорим об этом подробнее в конце сегодняшней передачи.
7: А сейчас нам бы хотелось напомнить всем нашим радиослушателям о том, что у нас есть что-то очень нужное для всех, кто хочет поближе познакомиться с Библией.
6: Мы надеемся, что это относится почти ко всем нашим радиослушателям.
7: Ну, конечно же, речь идет о книге, которая у меня здесь имеется, и которая содержит уроки Библии. Она написана специально для всей семьи. Хотя многие взрослые говорили нам, насколько эти уроки оказались полезными и для них.
13: Вы можете найти эти уроки по этому адресу. Радиорассказ... @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ@yahoo.com. А теперь нам пора вернуться к нашему рассказу, который я назвал «Родился освободитель».
6: Недалеко от царского дворца жил богобоязный израильтянин по имени Амрам. С ним жили его жена Йохаведа, дочь Мирьям и маленький сынишка Аарон. Немного спустя после того, как был опубликован жестокий царский указ, это израильское семейство было благословлено появлением на свет прекрасного младенца-мальчика.
14: Что с ним теперь будет?
15: Если бы он был девочкой.
14: Царские солдаты бросят его в реку.
15: Не говори таких страшных вещей, Мириам.
14: Но они это сделают. Они бросают всех израильских мальчиков в реку.
16: Мириам права, мать. Рано или поздно солдаты его найдут и убьют.
15: Но мы же его прятали здесь в течение 3 месяцев.
16: Да, это так. Но не следует думать, что у нас в доме он в безопасности.
14: Почему царь издал такой ужасный указ, папа?
16: Потому что он нас боится. Он боится, что мы возрастем в числе. Так что скоро в стране будет больше израильтян, чем египтян. Кроме того, он хочет сделать так, чтобы Бог не дал нам освободителя.
15: Может, Амрам, наш сын, и станет нашим освободителем?
16: Он никем не станет, если мы не найдем способа его спасти.
15: Но почему бы нам не попытаться спрятать его, ну, где-нибудь за городом, где солдаты и не подумают его искать?
16: Спрятать младенца? Да, но как? Где?
15: Знаешь что? Я сделаю для него небольшую корзинку, ну, вроде лодочки, и мы сможем прятать его в ней на реке.
16: А не потеряем его, если она уплывет вниз по течению.
15: А мы привяжем ее в тростниках у берега.
16: Да, а кто же будет смотреть за ним, заботиться о нем, кормить его?
14: Мама, я могу. Можно мне?
15: Прекрасная идея, Мириам. Ты можешь притвориться, будто играешь со своими куклами на берегу реки, а на самом деле будешь следить за своим маленьким братиком.
16: Да, да, да. Может, это и сработает. Ох, кто знает.
15: Да, конечно же, сработает.
16: Так или иначе, стоит попробовать. Сбегай, Мириам, к реке, принеси тростника, а мать сплетет из него корзинку-лодочку.
15: Да.
16: Я же пойду достану смолы, чтобы сделать корзинку водонепроницаемой. Нам следует поторопиться с этим делом. С каждой потерянной минутой смерть все ближе и ближе к нашему сыночку. Корзинка крепко-накрепко привязана.
15: Ты уверен, что ее не снесет течение?
16: Абсолютно уверен.
14: Мама, мне уже сейчас надо притворяться, будто я играю со своими куклами, да?
16: Подожди минутку, Мириам. Давайте сначала наклоним головы и помолимся. Бог наших отцов, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сына. Помоги нам спасти его, чтобы он мог вырасти большим и верно тебе служить. Смотри за ним, так как мы оставляем его в твоих заботливых руках. Аминь.
15: Аминь. Аминь.
16: Давай, Мириам, ступай туда, вон под то дерево, и играй со своими куклами. Ай, следи за ним хорошо.
14: Конечно, я буду смотреть... Очень хорошо.
6: Между тем, неподалеку принцесса Египта со своими служанками прогуливалась по берегу реки. Они искали удобное местечко, где бы принцесса могла искупаться.
17: Принцесса, ваше высочество, вот может хорошее местечко.
18: Нет, нет, нет, пошли дальше, вон туда. Может быть, вот там, за поворотом?
17: Хорошо, ваше высочество.
14: Ох, какая прекрасная погода. Скоро надо будет кормить ребенка. Я думаю... Кто-то идет сюда по дорожке. Слушайте, это принцесса со своими служанками. Ой, что мне делать? Ой, главное спокойствие. Я буду играть со своими куклами, как ни в чем не бывало, будто никакой принцессы я и не вижу. И буду молиться Богу. Он услышит мою молитву. Я знаю, что он услышит. Всемогущий Боже, пожалуйста, пожалуйста, сохрани нашего малютку. Пожалуйста, делай так, чтобы принцесса его не нашла. И чтобы она не причинила ему никакого вреда. И еще, Боженька, пожалуйста.
19: Мирета! Ой. Мирета!
20: Да, ваше высочество.
19: Что это вот, вот там? Где? Что это такое там? Где? На реке, в тростниках. Ну?
20: Где?
19: Ну, посмотри. Ну, вот видишь, что-то там застряло.
20: Мне отсюда не видать, ваше высочество.
19: Ну, так ты пойди и посмотри.
20: Слушаю, ваше высочество.
19: Что это?
20: Какая-то корзинка.
19: А что в корзинке?
20: А, не знаю, она накрыта.
19: Ой, ну неси ее сюда. Ну, мы откроем ее здесь и посмотрим, что в ней.
20: Служу вашу сучку.
19: Поставь ее здесь.
20: Слушаю, ваше высочество.
19: Сними покрывало.
20: Слушаю.
19: Младенец. Ой, какой хорошенький. Правда?
20: Нет. У меня все маленькие дети на одно лицо.
19: Ну, малыш, иди сюда. Ну, вот. Нет, плакать.
20: Интересно, чей он и откуда?
19: Мне кажется, что я знаю. Я думаю, что это израильтянский ребенок. Его мать тут на берегу прячет его от солдат моего отца. Ой, какой он чудненький. Правда? Ну, не правда ли, малышка? А ты чудненький, да? Я думаю, что... Ой, я бы так хотела взять его к себе.
20: Взять к себе? Ну, ваше высочество. А, вы, конечно, шутите.
19: Совсем нет. Он такой хорошенький.
20: Но ваш отец издал приказ убить всех израильских новорожденных мальчиков.
19: Кроме этого, этот мой.
20: Ну, ваш папенька... Да здравствует царь. Он очень рассердится.
19: Разве может хоть какое-то мое желание быть не исполнено?
20: Малейшее желание вашего высочества — закон.
19: И смотри, никому ни слова о происшедшем.
20: Слушаю, ваше высочество.
14: Здравствуйте, ваше высочество.
21: Здравствуйте. Девочка, ступай отсюда. Я собираюсь тут купаться.
14: Извините меня, принцесса, но я видела, что вы нашли младенца.
21: У меня нет времени болтать с тобой.
14: А можно мне на него взглянуть, принцесса? Я люблю маленьких детей.
21: Ну, ладно. Вот он. Можешь посмотреть на него.
14: А можно мне подержать вашего ребенка, принцесса?
21: А он не мой, но ты можешь его подержать.
14: Очень хорошенький. Не правда ли?
21: Ты его держишь так, как будто ты знаешь, как с ним обращаться.
14: Вы собираетесь его усыновить, принцесса?
21: Да, я думаю, что я так и сделаю.
14: И он тогда станет принцем?
21: Да, он станет принцем. В ту самую минуту, когда я его усыновлю. И я вот прямо сейчас его усыновляю.
14: Значит, я на руках... Я держу на руках принца.
21: Да. А теперь отдай мне его обратно. Я отнесу его во дворец и накормлю его. Мирета?
20: Да, ваше высочество.
21: Возьми ребенка. То есть, я хочу сказать, возьми принца и держи его на руках, пока я купаюсь.
20: Слушаю, ваше высочество. Ой... А он меня не любит.
14: Можно, можно я его подержу? Он у меня плакать не будет. Вот видите?
21: Похоже, девочка, что ты ему нравишься. Может быть, мне следует взять тебя с собой во дворец, чтобы ты за ним смотрела?
14: А почему бы вам не оставить его тут, со мной?
21: Тут? С тобой?
14: Я хотела сказать, с моей мамой. Она очень хорошо умеет смотреть за детьми. А раз это не ваш ребенок, вам все равно будет нужна для него нянька. Я уверена, что моя мама будет рада взяться за такую работу.
21: Ну что ж, девочка, я думаю, что твоя мама будет очень хорошей нянькой. Может, мне и в самом деле стоит нанять ее, пока мальчик не подрастет и ему не стукнет, ну так, лет 12. Думаешь, твоя мать сможет это сделать?
14: Конечно. Она сейчас дома. Я могу сбегать и позвать ее. Можно?
21: Да, девочка, хорошо.
14: Я быстренько. Я мигом вернусь, принцесса. Ваше Высочество, вот моя мама.
21: Мои приветствия и здравия принцессе земли египетской. Мириам сказала мне, что вы хотели бы нанять няньку для своего сыночка.
19: Я бы хотела нанять разумную мать, которая могла бы нянчить вот этого ребенка.
21: Я всего-навсего покорная раба. Я исполню все, что вы захотите.
19: Как тебя зовут?
21: Иоховеда. Я жена Амраама, каменщика.
19: Так, тебя обеспечат всем необходимым, чтобы одевать и растить ребенка. И тебе за это будут платить. Он будет расти под твоим попечением и заботой до тех пор, пока ему не исполнится 12 лет. Проследи за тем, чтобы он был воспитан и обучен безупречно.
21: Слушаю, Ваше Высочество.
6: И вот ребенок, которого принцесса назвала Моисеем, вернулся в свой собственный дом, но уже не как израильский младенец, которого разыскивали царские солдаты, чтобы убить, а в качестве царского подопечного. Все в доме Амрама были бесконечно счастливы.
16: О, Бог Авраама и Иакова! Благодарим Тебя за то, что Ты спас от смерти нашего сыночка Моисея. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал так, чтобы он находился у нас в доме до своего 12-летия. Помоги нам обрести необходимую мудрость и знание, чтобы воспитать его согласно Твоим заветам. И еще, сохрани нас всех в Твоем царстве. Аминь.
6: Шли годы. Пока Моисей рос, его мать рассказывала ему об истинном Боге Небесном. Она развивала в нем принципы честности и правдивости.
21: Моисей, сыночек мой, вскоре ты покинешь наш дом и станешь коронованным принцем Египта. У тебя будут богатство и власть, у тебя будет все, что твоей душе угодно. Но слушай меня, сыночек, не позволяй всему этому испортить тебя. Не забывай Бога. Я тебе рассказывала много раз о том, как Бог спас тебя, когда ты был еще младенцем, потому что Бог, наверное, предназначил тебя для великой миссии. Так что, Моисей, продолжай почитать истинного Бога так же и там, во дворце, чего бы тебе это ни стоило. Веди жизнь чистую, чтобы, когда вырастешь, Бог мог тебя сделать освободителем нашего народа от оков египетского рабства. Кто вам?
0: Не вы ли та самая женщина, которая нянчила принца Моисея, приемного сына принцессы?
21: Да, это я.
0: Принцесса велела передать, чтобы Моисей был готов завтра в полдень к отправке во дворец.
21: О, я этого ждала. Очень хорошо, господин офицер. Моисей будет готов.

0: покидает нас.
1: Да здравствует принц и царь Египта.
2: И наш брат.
3: О небесный Боже, не оставляй нашего сына во все это время, пока он начинает новую жизнь, как коронованный принц Египта. Направляй его шаги, пока он не вырастет, чтобы он не оказался под дурным влиянием дворцовой помпы и удовольствий. Пусть он никогда не забывает поклоняться тебе, чтобы приготовить себя к служению тебе, с тем, чтобы освободить нас от уз египетского рабства.
4: Нет, Моисей не забыл Бога. Не забыл он также израильтян, свой народ. Моисей вырос и стал в действительности одним из самых великих людей Божьих, которые когда-либо существовали на земле. После многолетней подготовки Бог использовал Моисея для освобождения рабов израильтян из египетского рабства, так что израильтяне стали независимым народом Божьим.
5: Подумай только, сама принцесса спасла младенца, которого фараон собирался убить.
4: Ты права, тетушка Кэрол. Это совершенно невероятная история. Бог собирался использовать спасенного им ребенка для своих планов.
5: Это значит, было только началом чего-то большего.
4: Да, сегодняшняя передача – это начало серии рассказов об избранном служителе Божьем, Моисее. Я уверен, что эта серия послужит вдохновением для многих наших слушателей. Однако нам пора. Наше время на сегодня истекло.
6: Это был час твоего рассказа.
7: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
7: прощаются с вами.